тамамта пиллут клута микелгум таасигалутнгли кугаалхкат умьёоқлуку пилла уппиёқуурлуки гэнэрм аёқутихка макклхкиорлуки чалииллхкиорлуки инартлхкиорлуки иллу ли кугаалхкаат литнаорат питклуку